Чьи мои глаза как олень, олень их прекрасный головой качает. Я хочу, чтобы лучше виды целовала. Чьи мои глаза как олень, олень их прекрасный головой качает. Хочу, чтобы лучше виды целовала. Чьи мои глаза как олень, олень их прекрасный головой качает. Но я хочу, чтобы лучше ты целовала очи мои в глаза, как олень, олень их прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, когда косу любимой девушки заменить, например, временем. Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, солнце, небо, жемчужную пыль.